Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Господи, услиши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услиши мя в правде Твоей, не вди сърц рабом Твоим. Яко не оправдиться пред Тобою всяк живи, яко погна враг душу мою, смирил ес в землю живот мой. Посадил мя ес в темних, яко мертвия века, и умни во мне дух мой. Во мне смяте се сърце мое, поминул ди древния, получих се во всех делех Твоих. В творение их руко Твое получах се, воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводна я Тебе. Скоро услиши мя, Господи, изчезе дух мой, но отврати лица Твоего от мене и уподобля се възходящим в ров. Слишано сотвори мне за утра милост Твою, яко на тя повах. Скажи мне, Господи, подвожи пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми ме от враг мой, Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творите волю Твою, яко Ти си Бог мой, дух Твой благи наставит мя в землю право. Имене Твого ради, Господи, живиши мя правдою Твоя, изведеши от печали душу мою. И милостию Твоя употребиши враги моя, и погубиши вся стожающи души моей, яко аз раб Твой есм. Слава Отцу и Сини Святому Духу, и ниня, и присно, и веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже! Опова!

Помилуй ме, Боже, по велице милости Твоей и по множество щедрот Твоих очисти беззаконие мое, най-паче умий ме от беззаконие моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною е сдвину. Тебе единому согреших и лукаво е пред Тобою сътворих, яко да оправдиш и съвословесех Твоих и победиш и внегда судити Ти. Себо в беззаконие их зачата е съм и в огресех роди мя мати моя. Себо истинно възлюбила си безвестна я и тайна я премудрости Твоя я явил ме си. Окропиши ме и сопо ми очищу ся, омиеши ме и паче с него обелюся. Слухо му ему да си радост и веселие, возрадуй от се кости смиренния. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сърце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего света го не отими от мене. Воздаш ми радост спасение Твоего и Духом владичним утверди мя. Научу беззаконния по тем Твоим и нечестиви к Тебе обратяться. Избави ме от кровей Боже, Боже спасение моего. Возрадует се език мой правде Твоей. Господи, усне мой отверзиши и уста моя възвестят хвалу Твою. Яко аз ще би възхотела си жертви дал би хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сърце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Облажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да сузиждо цестени Иерусалимския, тогда благоволиши жертва правди в

ми, възвиси рог християн православних и ниспосинани милости Твоя богатия. Молитва ми се пречистия владичици нашия Богородица и Преснодеви Марии. Силуя честнаго и животворящо у креста, пред статуси честних небесних се обезплотних. Молитва ми честнаго славно у пророка предтечи крестители Иоанна, светих славних се хвалних апостол и жвостих отец наших и вселенских великих учителя и святителя и Василия Великого Григория Богослова Иоанна Златоустаго и жвостих отца нашего Никола архиепископа Мирликийского чудотворца и жвостих отец наших равноапостолница у българских просвятителя Методия Кирила и светих учеников их

преподобник и богоносник отец наши Гаврила Лесновского и Иоакима Саговского и Прохора Пшинского, святих славних и добробедних мучеников Георгия Победоносца Димитрия Мироточивого, святих мучеников Георгия Николая Софийских и святих 26 преподобномучеников Зоографских, с преподобних Космия Пимена и прочих отец наших атонских подвизах и постничестве просиявших, и всех святих молим Те, многомилостиве Господи, услиши нас грешних,

Духа и ни присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, якоже и ми оставляем должником нашим, и не веди нам.

царства, труса, потопа, огня, меча, нашествено племенников и междусобния брани, оеже милостиво и благоветливо бити благому и чулок любимо Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижими и

0: Слава Тебе, Христе Боже, Пламе наше, слава Тебе!
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присни во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови!
0: Христос, истинни Бог наш, молитвами пречистия и пренепорочния святия своя Матре, силой честнаго животворящего креста, святих славних и всехвалних апостол, святих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, святих равноапостол,

0: преподобного отца нашего Иоанна, пастеножителя Рилского чудотворца, и святаго славного великомученика победоносца и чудотворца Георгия, святых 26 преподобномучеников зографских, с преподобным Косми, Пимена и прочих отец наших атонских, в подвизах и постничестве просиявших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анни, всех святых помилуйте и спасет нас, яко благи человеколюбец.
1: Амин.
0: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий

0: Заступи, спаси, помилуй, съхрани нас, Боже, Твою благодатию.
1: Господи, помилуй.
0: Пресветую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и Пресну Деву Марию.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Всеми святыми,
0: помилуйся сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: Господи, помилуй. Господи, помилуй.
1: Семи свети и поменуш сам себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Яко благ и човеколюбец Бог е си, Тебе славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присни во веки веков.
0: Амин. Яко лучу солнце правди изпустите, Христос,

озаряющи и божественним светом невечерним, всех просвещающи, верою совершающих, святою память Твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надежда непостыдная,

Алилуйя, избави униес от врагов наши, алилуйя, яко вовек милосте го, алилуйя, да я и пищу всякой плоти, алилуйя, яко вовек милосте го, алилуйя. Исповедайте се Богу небесному, алилуйя, яко вовек милосте го, алилуйя.

Ниже трудился и сиво благовести Христове, величай тя, апостоли Христов, Якове, Алфе, и чти болезни труди твоя.

изповедят небеса чудеса Твоя, Господи. Алилуя! Вместо Отец Твоих биша синове Твои, поставиш я князи,

Словесния и сия принесле си начат ки Богу нашему и во Христови аз ви желая облечни ся. Подобник страстем его явился си, тем сушече ся подогу.

Божьим любовью, святою память Твою, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Мисленная врата жизни пречистая, Богородице, притекающая к Тебе, верно избави от бед, да славим Пресвятое Рождество Твое, Господь.

Меня заступи и спаси, спасе мой. Ненавидящий си, она, посрамитесь я от Господа.

0: и в конци вселения глаголи. Господи, помилуй.
1: Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков.
0: Амин. Всякое дихание да хвалит Господа. Всякое дихание да хвалит Господа. Да хвалит.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И духови Твоему. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

0: Спаси Боже, люди Твоя и Богослови достояние Твое, пусти мир Твоя милост и щедрото ми, възвиси род християн православних и ни в последно ни милост и Твоя богата и молитва ми се пречисти, бъдеще наша Богородица и Преснодеби Мария, си вълче с Наго и Жепотворящого Христа, предстателство и честних небесних сил безплотних, молитва ми чест Наго славного пророка, предтече Кресителя Йоанна, тих славних и секвалних апостолов, светих славних и добропобедних мучеников, преподобних и богоносних отец наших, светих равноапостолних, славянобългарских, просветителей Методия и Кирил и светих учеников и Климент и Номокритских, чудотворцев, Сави Горазда и Ангелария, святаго боговерного царя Бориса Михаила, преподобного и богоносного отца нашего Йоанна, пустиножителя Рилского, чудотворца светих и живосветих отец наших, Илариона, епископа Мегленского, Евтимия, патриарха Терновского, Софрония, епископа Врачанского, преподобних и богоносних отец наших, Гаврила Лесновского, Йоакима Осоговского, Прохора Пшинского, Теодосия Терновского и Паисия Хилендарского, тих славних и добропобедних мучеников, Георгия Победоносци, Димитрия Мироточивого, светих мучеников, Георгия, Георгия Николая Софийских, светия преподобния матери, нашия Параскеви Петки, светих и праведник Богоотец Йоакима и Иоанн и святаго апостола Якова Алфеева, преподобного Андроника и Атанасия, их же и памет съвършаем. И всех светих молим Те, многомилостиве Господи, услиши нас грешних, молящих се Тебе, и помилуй нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милости и щедрота ми, че вовеку любим един родного Сина Твое, Господним же богословени с супресветими Богим и животворящим Твоим Духом, нини и присно и вовеки веков.
1: Амин. Твердо мудрости, дугомати в души благочестивих, вложившего похвалами да облажим, яко боговещателя вси Иакова апостола Алфеева, престолу Бослави владичню предстоя, и со всеми ангели радуется, моля непрестанно о всех нас. Яко ученик Христов и друг невещественным ликом, спребивая и присно и свету му заряем, невечернего свету даяния, ума моего тому разреши, все блаженне, яко да твою светоносную память воспою, Юже поет вся твар благочестно празднующий днес всех боверних наставник и светилник биве си, и якове Алфееве апостоле моля непрестанно о всех нас. В деветия ден на месец октомври, петък сутрин, празнуваме светлата памет на светият апостол Христов Яков Алфеев. В този ден празнуваме и светлата памет на преподобните Андроник и Атанасия. Заради техните молитви, Христе Боже, помилуй!

светло торжествуя, и во спою радуя ся, Твоя чудеса. Твоя песнослов Ти, Богородице, живи незаписни источниче, лик себе собоко пошия духовно утверди. В божественной Твоей славе мен се слави сподоби. Седяй в славе на престоле Божества, во облаце лекце приде Иисус пребожественни нетленною дланию и спасе зовождия слава Христе, Сине Твоей. Ужасошася всяческая о божественной славе Твоей, Ти, Боже, искусо брат.

pace создавшаго, но огледное прещение, мужески поправше, радоваха ся поёште, препети Отцев Господ и Бог благословен не си. Хвалим, благословим, поклоняем се Господеви, поёште и превозносяще во вся веки. Отроки благочестивия в пещи, Рождество Богородичо спасло ест, тогда ово образо емое, нине же действо емое.

Величит душа моя Господа и воздрадовакося дух мой, о Боже, спасе моем, честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без исцеления богословорочою, со что ее Богородицу тя величаем. Яко призре на смирение, раби своя себотни на облажат, мя в сироди, честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без исцеления богословорочою, со чтою Богородицу я величаем. Иако сотворим невеличие силни и свято имя Его и милост Его в роди родов боящимся Его, честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без исцеления богословорочую, со чтою Богородицу я величаем. Сотвори державу мистею Своею, растучи гордиями, слию сердца их, честнейшою херовим и славнейшою, без сравнения серафим, без

Низложи силни су престоли, вознесе смирения, алчущи сполни благи, богатящия се отпустичти. Честнейшою, херовим и славнейшою, без

Восприят Израиля, от рука Своего, помянути милости, якуже Твоего к отцем нашим, Аврааму и семени Его, даже до века. Честне

0: ворочаю, суштою Богородицу, я величаем всяк земнородный, да взыграется духом просвещаем, да торжество едже бесплотных умов естество, почитаю, что священное торжество Богоматери и да вопьет. Радуйся, всеблаженная Богородице, чистая Преснодево. Господи, помилуй.
1: Господи, пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную водицу нашу Богородицу и пресну Деву Марию,
0: со всеми святыми помирим
1: сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи,
1: и те хвалится сили небесни, и Тебе славу посылаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и пресну и во веки веков.
0: Аминь.

Совершающий се священною память Твою. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Твоим. Благословени си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Господи, прибежище, били си нам.

Ти си Бог мой, и ако Тебе източник живота, во свете Твоему зрим свет, пробави милост Твою ведущим Тя, святи Бог.

0: Таго Духа ни присно и во веки веков.
1: Амин.
0: Миром Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Освишне мира и спасение душ наших. Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Омире всего мира богостояни святих Божиих църква и съедини все Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Светем храме сем и с верой богоговением и страхом Божиим входящих вон, Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Святейшим Отце нашим Данииле митрополит Софийским и патриарсе българстем честнем презвитерствем во Христе диаконство и всем причите люде Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Богочестивен православнем българстем народе и христолюбивен воинстве Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Опособити и покорити потонозе их всякаго врага и супостата Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Ограде сем всяком граде стране и верую живущих в них Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Богорастворени въздухов по изобили подоб земних и временних мирни Господу помолим се.
1: Господи помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених и спасени Господу помолим се.
1: Господи помилуй. Да
0: ступи, спаси, помилуй и сохрани нас Боже Твою благодат.
1: Господи помилуй.
0: Пресветую, пречистую, пребогословенную.
1: Славною водичу нас,
0: Богородицу и присну Деву Марию, со всеми святими поменувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи,
0: яко подобает Тебе всякая слава, чест и поклонение Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присну и во веки веков.
1: Амин. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас.

0: Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славну Годичну нашу Богородицу и Пресну Деву Марию, со всеми святыми помену сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Спаси ни, Сине Божий, во святи, дивен си поющи,

0: Благодатью, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную водичу нашу Богородицу и пресну Деву Марию.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи.
0: Яко благи човеку любец Бог еси, и Тебе славу посилаем. Отцу и Сину и Святому Духу, нині и пресну во веки веков.

мужески, вооружившися постническими подми, постоми молитвами и слезными каплями огненных страстей, угасила сидосту славно Параскеву и ныне в небесном чертозе с мудрыми девами, предстоящий Христо, моли о нас, почитающих честною память Твою. Предстательство христиана непостыдно е, ходят

0: Тебе, слава, воссилаемо Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков.
1: Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни,

0: Отцем си, Отце, я души, Отце, го помисление наше, горцем, Господи, Вседържителю.
1: Господи, помилуй.
0: Боже, Отец наши, молим Ти се, услиши, помилуй, помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Ти се, услиши, помилуй. Еще молим се, благочестивен, православен, българстен народе и христолюбивен воинстве, от държава и победе, прибивани, мире, здраве, спасени и Господу Богу нашему най-паче. Успешите пособите им във всех и покорите под нозе и всякаго врага и супостата. Еще молим се, освятейшем Отце нашим, да наиле митрополит Софийским и патриарше българстен, обратех наши свещеници, свещено монасих, свещено диаконих и монасих, и усем во Христе, братстве нашим, еще молим се, облаженних и преснопаметних создатели святаго храма сего, и у всех прежде почивших от всех и братих, сде благочестно лежащих и повсюду православних, еще молим се о милости, жизни, мире, здраве, спасени, посещени, прощени, оставлени и грехов рабов Божий. Всех благочестивих и православних християн, живущих в ограде сем, настоятели и брат света у храма сего, еще молим се о подоносящих и добродеющих, осветем се, честнем в храме сем, труждающих се, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе велики и богатия милости, яко милостив и човеколюбец Бог е си.

0: Заступи, спаси, помилуй, Господи, сохрани нас, Боже, Твою благодатию, Господи, премудрост, помилуй, яко подобай Тебе всяка слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и вовеки веков.
1: Амин.
0: Паки миром Господу, Господи, помолим се, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатию, премудрост, яко да поддържавою Твою всегда храним и Тебе славу, воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и вовеки веков.
1: Амин. Ние, които тайствено изобразяваме херувимите и пеем на животворящата Троица, три светата песен, нека сега да забравим за нашите житейски грижи, защото невидимо с нас служат ангели.

0: Богочестиви и православни и български народ, правителствующи синклит и христолюбиво е воинство да поменет Господ Бог во царстви Своем, сегда, нини и присно и во веки веков, Светейше Отца нашего, Даниилово митрополит Софийского и патриарха Българского, весь свещенически, монашески чин, да поменет Господ Бог во царстви Своем, сегда, нини и присно и во веки веков, Божено почив, Свободителя нашего императора Александра Николаевича и всех воинов пачех на поле бран, за веру и свободу Отечества нашего, да поменет Господ Бог во царстви Своем, сегда, нини и присно и во веки веков, Божено почивших екзархов българских, Антима, Йосифа, Стефана и патриархов българских, Кирила, Максима, Неофита, да поменет Господ Бог во царстви Своем, сегда, нини и присно и во веки веков, Титоров, Приложников, Богоукрасители, дарители Светаго храма сего, всех здеповиющих, труждаещих се и служащих днем, вас и всех богочестивих и православних християн, празнующи празник сей, да поменет Господ Бог во царстви Своем, сегда, нини и присно и во веки веков.
1: Амин. Та да подемем, Царя на славата, когото ни...

0: Господи, помилуй.
1: О предложених честних дарей, Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: О светен храме сем, извери богоговением и страхом Божим ходящих вон. Господу, помолим се.
0: Господи, помилуй.
1: О избавите се нам от всякия скорби, гнева, беди и нужди. Господу, помолим се. Застъпи, спаси, помилуй и съхрани нас, Боже, Твоею благодатию.
0: Господи, помилуй.
1: Днес е го съвършено, свято, мирно и безгрешно, Господа, просим. Ангела, мир, наверна, наставника, хранителя, душителя с нашико, Господа, просим. Прощение, оставление грехов и прегрешение нашико, Господа, просим. Добрих и полезних душам нашим и мира, мирови, Господа, просим. Прочие време живота нашего в мире и покаяни скончати у Господа, просим. Християнския кончини живота нашего безболезнени, непостидни, мирни. Доброго ответа на страшни судищи Христове, просим. Пресветую, пречистую, преблагословенную, славно водичество нашу Богородицу и пресну Деву Марию.
0: Пресветая Богородице, спаси нас.
1: Со всеми святим помянув сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
0: Тебе, Господи.
1: Щедрота ми единородного Сина Твоего, с ним же благословене си. Со пресветим и Богим и животворящим Твоим Духом нині и присно и во веки веков. Мир се
0: и духови Твоему.
1: Возлюбим друг друга да единомислием, изповеми.

0: Спаси Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
1: Видеком свет истини, прияком Духа Небесного, обретоком вечно.

Православно радио Епархийски глас. Капка спокойствие в световния океан.

Господи, услиши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услиши мя в правде Твоей, не вди сърц рабом Твоим. Яко не оправдит се пред Тобой всяк живи, яко погна враг душу мою, смирил ес в землю живот мой. Посадил ми ес в темних, яко мертвия века, и умни во мне дух мой. Во мне смяте се сърце мое, поминул ги древния, поучих се во всех делех Твоих. В творение хръко Твое поучах се, воздех к Тебе руце мои, душа моя, яко земля безводна я Тебе. Скоро услиши ме, Господи, изчезе дух мой, но отврати лица Твоего от мене и оподобля се восходящим в ров. Слишано сотвори мне за утра милост Твою, яко на тяло повах. Скажи мне, Господи, подвожи пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми ме от враг мой, Господи, к Тебе прибегох. Научи ме творите волю Твою, яко Ти си Бог мой, дух Твой благи наставит ми на землю право. Имене Твого ради, Господи, живиши мя правдою Твоя, изведеш от печали душу мою. И милостию Твоя употребиш и враги моя, и погубиш и сия стожающия души моей, и яко аз раб Твой есен. Слава Отцу и Сини Святому Духу и нине и присно и во веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя, слава Тебе, Боже. Опова.

Помилуй ме, Боже, по велице милости Твоей и по множество щедрот Твоих очисти беззаконие мое, най-паче уми ме от беззаконие моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною е сдвину. Тебе единому согреших и лукаво и пред Тобою сотворих, яко да оправдиш и съвословесех Твоих и победиш и внегда судите Ти. Себо в беззаконие их зачатая съм и в огресех родимия мати моя. Себо истинно възлюбила си безвестная и тайная премудрости Твоя явил ме си. Окропиши ме и сопом и очистуся, омиеши ме и паче с него обелюся. Слухо му ему да си радост и веселие, возрадуют се кости смиренния. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сърце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и духа Твоего света го не отими от мене. Воздаш ми радост спасение Твоего и духом владичним утвърди мя. Научу беззаконния потем Твоим и нечестиви к Тебе обратят ся. Избави ме от кровей Боже, Боже спасение моего. Возрадует се език мой правде Твоей. Господи, усне мой отверзиши и уста моя възвестят хвалу Твою. Яко аз ще би възхотела си жертви дал би хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сърце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Облажи Господи благоволением Твоим Сиона и да созижди от цестени Иерусалим.

0: Мире, здрави, спасени, посещени, изцелени, рабов Божих, благочестивих поклонников, святия обители си я, оплодоносящих и добродеющих я и у всех отец и брати наших, подвизащих се во свете горе сей.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Яко милостив, человеколюбец Бог, и си Тебе

Възвиси рог християн православних и ниспоси на ни милости Твоя богатия. Молитвами се пречистия владичици нашия Богородица и Преснодеви Марии. Силою честнаго и животворящо у креста, пред статуиците честних небесних се обезплотних. Молитвами честнаго славно у пророка, предтечи крестителя Иоанна, светих славних, всехвалних апостол и живостих отец наших, и вселенских великих учителя и святителя и Василия Великого, Григория, Богослова Иоанна Златоустаго, и живостих отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, и живостих отец наших, равноапостолница у българских просвятителей Методия Кирила, и святих учеников их Климента и Наума Охридских, чудотворца,

преподобних и богоносих отец наши Гаврила Лесновского и Иоакима Саговского и Прохора Пшинского, святих славних и добропобедних мучеников Георгия Победоносца Димитрия Мироточивого, святих мучеников Георгия Николая Софийских и святих 26 преподобномучеников Зоографских, с преподобних Космия Пимена и прочих отец наших атонских, подвизах и постничестве просиявших, и всех святих, молим Те, многомилостиве Господи, услиши нас грешних му.

Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нини и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

са потопа огня меча на шестино племенников и междусобния брани оеже милостиво и благоветливо бити благому и чулоколюбимо Богу нашему. Отвратите всякий гнев на недвижими и избавите ни от налега.

0: И ще молим се, Оеже, услишите Господу Богу глас, молени нас грешних и помилувати нас.
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Услиши ни, Боже, Спасителю нашу,

0: Слава Тебе, Христе Боже, плане наше, слава Тебе!
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови!
0: Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия и пренепорочния святия своя Матре, силой честного животворящего креста, святих славных и всехвалных апостол, святих славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святих равноапостол,

0: преподобного отца нашего Иоанна, постеножителя Ариосто Чудотворца, и святаго славного великомученика победоносца и чудотворца Георгия, святых 26 преподобномучеников зографских, с преподобным Косми Пимена и прочих отец наших атонских, в подвизах и постничестве просиявших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анни, всех святых помилуйте и спасет нас, яко благи человеку любец.
1: Амин.
0: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий,

Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».

Иисус же стал пред правителем. И спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. И так, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!»

Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших».

Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» И Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»

Якове ще и молитва моя во благоволених и пожертих, пожерти бише при камени судих.

0: Чую Аникие, испрочию осмерицею, песен ми по Богу да восхваляться.
1: Имене ради Твоего потерпейте, Господи, потерпе душа моя, слово Твое пова душа моя на Господа. Верни преподобни страдавци, поче божествени, все царя огня не убоявшися, 26 от Бога, благославнейше венчавшися, ликуете в чертозек небесни, изографскою пресловотою обител, покрива.

0: Сега отпускаш твоя раб, води го според думата си с миром. Защото очите ми видяха твоето спасение, що се приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля.
1: На много я лета святейши, владико свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмертни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмертни, помилуй нас. Свети, Боже, свети, крепки, свети, безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззаконие наше. Свети и посети истини немощи наши, а имене Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святится име Твое, да прийде Царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не введи нас во изкушение, но избави нас от лукавого.
2: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, и присно.

0: И благословен Христос, Бог наш, сега и присъствай во веки веков.
1: Амин. Утвърди Боже светую православную веру, православних християн и свети храм сей во век века.
0: Пресветая Богородице, спаси нас.
2: Честнейшую, первым и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова рочую, все, что ее Богородицу от Я величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
3: Молитвами Святейшего Владики нашего Господи Иисусе Христе Боже наш,

воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Польского Златоустого, преподобного Варлаама Хутынского, священномученика Константина Любомудрого, преподобного Антония Римлянина Новгородского Чудотворца, его же и память ныне совершаем, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас.

Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».

Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его.

И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину, он был Сын Божий».

Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.

Постническият отдик и понесле си, и страдалческим венцем увязал се си, с безплотним бо враги в телеси боряся, и воинства их низлага.